0: Ну, не бачу, як я тільки його відлову.
1: Я вот эти одна.
2: Вы что, подходите на
1: усопа? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, ثلاث ضمان بجلبكم وذي ثلاث ضمان بجلبكم